включить радио Накопило. Итак, звучит радио Накопило. Итак, звучит радио Накопило.

0: полностью, и память именно левел, снова схватает.
1: Опамятаешь, опамятаешь, опамятаешь, ты нич. Опамятаешь, опамятаешь, опамятаешь.